0: the Honey's Air and Solar Studios to your smart speaker. Yeah. KHOP, Oakdale, Modesto, Stockton, a Cumulus Media station.
1: It's another K-Hop On Demand weekend.
2: Score your custom K-Hop logo backpack filled with school supplies. Just text the keyword backpack, B-A-C-K-P-A-C-K, to 209-548-0951. Standard text and data rates may apply. Now, back to the hits.
1: K-H-O-P at 95.1. 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1